0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншиллах.

несколько потрепанных купюр. Авансом за билет зазвенел бумажник от кутюр. Остатками монет —

джинсах и поношенном пальто. С перрона на вокзал. Чашка кофе в маленьком бистро. И редкие слова. Люди улыбаются в ответ. Мой запас английского на нет. Сведен как число сигарет. Как часы на башне городской забили в унисон. Стрелку музыканты

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaptvarošas valsts aizsardzības mācības namejs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
1: Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerālu vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись.
3: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентару Мэблес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Нова Слип скидка 50%. Гентару Мэблес.лв.
4: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
5: Алиса Плюс.

0: Утро доброе.
1: Доброе утро.
2: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
3: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид – наш атлантский ретривер Берг.
2: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
3: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
4: Реклама для предпринимателей.
5: Почему такая грустная?
6: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
7: Знаешь, у акционерного общества «Латвийс кредитнемей полизипс» программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
6: Так, записываю. Акционерное общество «Латвийс кредитнемей полизипс» программа. Их сайт lkpp.lv.
7: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
8: Sešdesmit pirmais. Mežciema skrējiens jau 26. septembrī Daugavpilī. Skriešanas svētki visai ģimenei, pašiem mazākajiem, mazuļu rāpošana, bērniem šķēršļu josla, kā arī 700 metru un 2 kilometru distances, pieaugušajiem 5 un 10 kilometru skrējieni. Starts un finišs Daugavpils vienības laukumā. Reģistrējies līdz 23. septembrim vietnē daugavpilsmežciems.lv. 61. Mežciema skrējiens. Skrienam kopā Daugavpilī!
9: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
10: Наслаждайтесь осенью. Слушайте хорошую музыку и настраивайтесь на лучшее. Вместе с радио «Алиса Плюс».

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В центре города, недалеко от магазина «Лидл», был найден мобильный телефон. Контактный номер телефона 26 565 751. 9 сентября утром в автобусе маршрута номер 7 был утерян кошелек с документами. Контактный номер телефона 29 499 442. В трамвае маршрута номер 4 был утерян кошелек с документами на имя Кирилл Петров. Контактный номер телефона 25 338 662. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли? Нашли?

0: точное время 8 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Осень только началась, а у автомобилистов появилась еще одна причина быть особенно внимательными на дороге. И нет, речь не о дождях с туманом. В лесных районах на дорогу все чаще могут выходить лоси, так как сейчас у них начинается брачный период. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы будут от специалистов по безопасности дорожного движения. В сентябре лоси особенно активны. Они могут потерять привычную осторожность и неожиданно выбежать на дорогу. А учитывая, что взрослый лось может весить несколько сотен килограммов, встреча с ним для автомобиля может закончиться очень серьезно. Поэтому первое – снижайте скорость, особенно ночью, и на участках дорог, которые проходят через лес. Так у вас будет больше времени среагировать. Второе – если увидели лося у дороги или уже на проезжей части, не пытайтесь его прогнать. Не выходите из машины и не приближайтесь. В брачный период животное может быть агрессивным и совершенно по-другому реагировать на фары или сигнал. И третье, если лось все-таки оказался перед автомобилем, главное сохранять спокойствие и не делать резких движений. А если столкновение произошло, не уезжайте с места аварии и вызывайте полицию. И еще один важный момент. Если увидели одного лося, будьте особенно внимательны, ведь рядом могут оказаться и другие животные. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите себя, и пусть на вашей дороге встречаются только хорошие попутчики.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Сегодня, 12 сентября, согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе день будет преимущественно пасмурным, и пусть осадков в прогнозе нет, зонт на всякий случай лучше взять с собой. Ветер западного направления со скоростью до 6 метров в секунду. Температура воздуха максимально поднимется до отметки в плюс 18 градусов. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.

0: Jaunajā kārta, izeja materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
1: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентаро Мебелес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Nova Sleep скидка 50%. Gentaromebeles.lv.
4: Все лучше, чем кажется.
5: Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: где-то улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.
1: Daugavpilī, Rīgas iela, Elpo, Rīgas iela, skan Rīgas iela stāsta. 12. septembrī galvenā pilsētas iela pārtaps par dzīvu mākslas un kultūras telpu, kur katrā stūrī paslēpusies sava Latgales kultūras pērle. Meklē, pamani, atklāj mūzikā, dejā, mākslā, tradīcijās un mūsdienu radošumā. Vīna īla, daudz stostu, nāc un atrodi savu pērli.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: В Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте uragin.lv. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг к людям с функциональными нарушениями.
4: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись!
5: Vai izmēram ir nozīme?
6: Atkarīgs kam?
5: Protams, ka maizei.
6: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
5: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
7: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника. И не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
8: Алиса Плюс.

0: politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Te Jānis Urbanovičs. Viens no mazajiem, bet svarīgiem uzdevumiem, kurus esmu apņēmies, ir panākt, lai gan es, gan citi nākošās vēlēšanās varētu jūs uzrunāt jūsu ģimenes valodā. Neviena valsts nevar būt pasargāta, ja sabiedrība ir sašķelta. Mūsu spēks ir spējā sadarboties, nešķirojot cilvēkus pēc tautības un valodas. Laiks iesaistīt, nevis atsvešināt.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: У вас много яблок? Вы не знаете, что с ними делать? Приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
3: Также можно и без пастеризации.
2: Все вопросы по телефону 288-67-313.
4: В рамках Европейской недели спорта Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугшдаугавского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугшдауговском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
5: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Эворл. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Эворл Даугавпилс. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
6: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
7: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
8: Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
2: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В центре города, недалеко от магазина «Лидл», был найден мобильный телефон. Контактный номер телефона 26 565 751. 9 сентября утром в автобусе маршрута номер 7 был утерян кошелек с документами. Контактный номер телефона 29 499 442. В трамвае маршрута номер 4 был утерян кошелек с документами на имя Кирилл Петров. Контактный номер телефона 25 338 662. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли? Нашли?

ты знаешь, она на земле бывает. Такая любовь, что не отпускает, что не отпускает. Держит меня за сердце крепко. Это любовь, как будто клетка.

0: точное время 9 часов утра.
1: Длительная реклама. В эфире радио «Алиса Плюс», повтор программы «Диалог с городом».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и радиослушательницы радиостанции «Алиса Плюс». Это программа «Диалог с городом». Меня зовут Сергей Каратеев. И ближайшие полчаса в нашем эфире будем говорить с Мариной Исуповой, руководителем управления образования, молодежи и спорта Даугавпилского самоуправления в нашей студии. Марина, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Поговорим о образовании, о молодежи, о спорте. И если у наших радиослушателей появятся по ходу программы вопросы, милости прошу, совершенно смело звоните. Наш номер телефона 654-2530. Ну, а мы начнем сначала очередного учебного года. Сколько школ, сколько детских садов в этом году приняли учеников и воспитанников?
3: В этом году свои двери распахнули 10 общеобразовательных школ, 7 детских садов, и в 6 общеобразовательных школах мы реализуем программу дошкольного образования.
2: Ну и сколько детей будут учиться в школах, ходить в детский сад?
3: Да, всех пересчитали. Так. По закону положено на 1 сентября. В школах будет 8886 детей. Сейчас сразу спросите, это больше или меньше, сразу скажу, что это, ну, к сожалению, меньше, на 121 человека меньше, чем было в прошлом году. А в детских садах у нас на сегодняшний день 3193 ребенка, что, к сожалению, на целых 325 меньше. Ну-ка, я это объясняю очень элементарно. Да, это те дети, которые, к сожалению, не родились.
2: И в связи с этим у нас есть какие-то нововведения, мы что-то закрываем группы, сады, школы, что-то, какая да. тенденция?
3: Да, мы все это, естественно, предусматривали, анализировали, все, что нужно было закрыть, эффективизировать, уменьшить, мы все это сделали уже в прошлом году, и поэтому новая система оплаты педагогов в этом году вступает в силу, как вы знаете, наши школы все соответствуют всем критериям, но за исключением школ-центра, да, в которой, мы знаем, в этом году нету 10 класса, но есть 11-12, мы заключили с министерством договор на финансирование, поскольку есть решение Думы о том, что через 2 года школа станет основной, поэтому все получают необходимое финансирование, система наша в порядке, и думаю, что ну, в ближайшие пару лет точно мы больше ничего закрывать и оптимизировать не будем.
2: 654-2530, номер телефона в студии. Приглашаю наших радиослушателей присоединяться. Давайте поговорим о состоянии учебных заведений, какие ремонтные работы были проведены в школах перед началом учебного года. Ну и, судя по информации, и продолжаются эти работы. То есть мы не смогли за лето отремонтировать спортивные залы, и опять учебный год ходим с ремонтами. Так это?
3: Да, это так. Но в силу того, что мы действительно очень считаем сейчас свои расходы и закрываем те здания, которые нам ну, уже не нужны для реализации программ. Кстати сказать, в этом году мы открыли на 21 группу детского сада меньше. Да? То есть можете себе представить, что это 2 больших детских сада закрылось. Естественно, что не имеет смысла держать полупустые здания. Закрывая здания, мы получаем экономию финансов, и эти сэкономленные деньги мы можем, естественно, направить на ремонт и улучшение среды в тех учебных заведениях, в которых, ну, как мы понимаем, долго-долго еще будут дети, и учебный процесс будет происходить. На начало учебного года мы потратили почти 2,5 миллиона евро, проводя ну, достаточно масштабные работы в детских садах и школах. Ну, например, благоустроенные территории в некоторых детских садах. Во всех школах, где у нас еще не было вентиляции, в кабинетах химии вентиляция сделана. Сделана вентиляция в некоторых школах, в столовых. Да, все это ну, достаточно дорого. Мы ну вот скоро закончим строительство спортивной площадки для отдыха в государственной гимназии, да, во внутреннем дворе. Поэтому там, может, это не так видно. Мы ремонтируем сейчас спортивный зал, как вы правильно заметили, в центре школы и в школе Зинатню на 18 ноября 47. Я хочу сказать, что да, ну, к сожалению, приходится совмещать ремонты с учебным процессом, но, с другой стороны, к счастью, у нас есть возможности, у нас есть финансы делать это. Работы настолько объемные, что за летний период просто невозможно сделать. Мы надеемся, что в центре школы мы закончим ремонт до наступления холодов, и ребятам будет где заниматься. В свою очередь, в школе Зинатню мы продолжим ремонт в этом здании, в здании бывшей 9-й школы. И мы планируем, что еще порядка более 7 миллионов евро мы потратим в ближайшее время на нужды учебных заведений. В том числе мы планируем достаточно объемную реконструкцию вот этого здания на 18 ноября 47. Если помните, когда мы объединяли 3-ю и 9-ю школу, это было одним из аргументов, что пока 9-я школа у нас существует одна, там недостаточное количество детей, мы не можем привлечь никакие инвестиции. Тогда, когда это будет одна школа, там будет достаточно много детей. Да, в этой школе более 1300 учеников сейчас учатся. И, естественно, что фонды нам будут давать инвестиции, поскольку эта школа будет долго, долго жить. И вот сейчас это реально реализуется, и в течение всего этого учебного года это здание будет реконструироваться. Да, конечно, это связано с неудобствами, и совет школы Зинатню сейчас ищет лучшие варианты, как организовать учебный процесс. Но я думаю, поскольку у нас пустых зданий вблизи школы нету, да, это все-таки центр города, то вероятнее всего 4-5 классы пойдут во вторую смену. Но это будет на один учебный год, на такие временные неудобства. Одновременно с проектом, который мы будем реализовать в этой школе, наш департамент развития, думаю, им будет реализован еще один большой проект в школе Валспилсатес на Таутес 11. Аргументация была та же, когда мы присоединяли 10-ю школу к 12-й школе. Да, это здание 10-й школы, которое находится в очень плохом техническом состоянии, поскольку не было у нас возможности туда привлечь инвестиции. Сейчас это здание тоже будет, ну, практически целиком перестроено. Дети будут учиться и в здании бывшего 15-го садика, и в здании, в помещениях техникума. То есть, ну, для них мы найдем там, в окрестностях есть свободные помещения. Вот эти большие изменения в учебном процессе в этих двух школах начнутся после осенних каникул. Да, то есть после осенних каникул уже новые. Что еще мы планируем? Мы еще планируем департамент собственности Думы будет реализовать большой проект по замене освещения. То есть мы на энергоэффективное освещение перейдем. Но везде, где оно еще у нас не установлено, и внутри здания учебных заведений, и на территории, сигнализация пожарная еще где-то требует. Мы пока в одном месте, пока еще не закончили, да, не прошли все здания, весь цикл, уже у нас появляются новые, где мы делали первые сигнализации, их уже нужно там модернизировать и обновлять. Ну и еще наша программа, проект по безопасной школе. Помните, тоже школа Валспилсатес и школа ИСПЭ, умное видеонаблюдение будет в рамках проекта установлено. Ну, это такие глобальные проекты для улучшения среды.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: 654-25-300, номер телефона прямого эфира. Сегодня руководитель управления образования, молодежи и спорта Даугавпилсского самоуправления Марина Исупова в нашей студии. Приглашаю радиослушателей присоединяться. Если есть вопросы, звоните 654-25-300. Ну, давайте про учителей поговорим. Достаточно ли в наших учебных заведениях учителей?
3: Давайте. И сегодня мне очень приятно эту тему поговорить, потому что за последние несколько лет этот учебный год у нас начался с того, что у нас достаточно и учителей, и технического персонала. Есть маленькие там где-то хвостики по школам, да, там 1-2 урока, где-то кому-то не укладывается в расписание, но директора эти вопросы решат. Так, чтобы, как я обычно говорю, да, приходите, у нас есть вакансия такая, возьмем сразу на работу. В этот раз я не говорю. Да, нам достаточно учителей. Ну, конечно, в течение года будут изменения, да, педагогический состав – это очень живой организм, да, люди имеют право что-то в своей жизни менять и, в конце концов, заботиться о здоровье. Не скажу, что не будет так, что где-то нету замещенных, где-то не замещаются уроки, но учителей у нас сегодня достаточно, штат укомплектован. Мы, в свою очередь, в рамках проекта методической

0: качественной работы в школе.
1: Ну, наперед мы, насколько серьезно думает самоуправление, что будет дальше? Вот через год, через пять мы как-то привлекаем молодых специалистов?
0: Да, конечно. Мы по-прежнему продолжаем реализовать совместный проект с нашим университетом. Мы оплачиваем стипендии студентам, которые учатся STEM. Мы берем студентов к себе на практику. Мы по-прежнему предлагаем молодым педагогам, да не только молодым, а в принципе всем, кому необходима служебная квартира, служебную квартиру. Да, ну, мы опять же, ну, заботимся о материально-технической базе.
1: Но если кто-то сейчас заканчивает 12 класс, планирует выбрать, куда пойти дальше, как мы могли бы заинтересовать молодых людей, чтобы они становились педагогами в даугавпилсских школах именно?
0: Но я хочу сказать, что у нас в школах хорошая, благоприятная, поддерживающая профессиональная среда. И это очень важно для профессии. Все остальное я не могу никого мотивировать быть или работать. Да? Нужна внутренняя мотивация, нужно самому понимать, что профессия учителя – это та, которая тебе в твоей ежедневной жизни будет приносить удовлетворение, и ты в ней сможешь самореализоваться. Да? Просто какими-то плюшками никого нельзя завлечь. Выбор профессии должен быть очень осознанный процесс, который направлен в первую очередь вовнутрь, а не наружу. Да? Нужно быть внутренняя мотивация.
1: Но мы можем удержать этих педагогов здесь, в Даугавпилсе, и не дать им уехать, например, в Ригу? То есть у нас есть какие-то рычаги, возможности?
0: Ну да, я как раз об этом и говорю. Да? И я хочу сказать, что наши учителя и не уезжают в Ригу на самом деле. Да? Они видят, что у нас в наших школах мы их поддерживаем. Ну, это важно. Да? Потому что ну, учителю нужно понимать, что он не один на один со своими проблемами. В профессии учителя очень много таких проблем, которые он сам решить не может, да, где им нужна поддержка и самоуправления, и ну, педагогического коллектива, и управления образованием, и социальных служб, и, не знаю, сиротского суда, муниципальной полиции. Да? В нашем городе вот это межинституционное сотрудничество очень развито, да, и очень-очень сильное. В принципе, любой учитель, которому нужна поддержка, он эту поддержку может получить. Да? Единственное, что, да, бывает так, что не всегда обращаются, да, бывают и педагоги, которые там сидят и в глубине себя молчат, как бы им там больно и тяжело не было, да. Но не надо так делать, да, мы как бы, у нас единые общие цели. То есть вот это, ну, это очень сильная сторона нашего самоуправления. И коллеги это ценят. И то, что мы ходим, например, коллегам на уроки, помните, мы там года 3-4 назад об этом говорили, мы говорили, что учителя, ну, как бы так очень осторожно, они восприняли нас на своих уроках как проверяющие, да, но я думаю, вы можете спросить у любого учителя, все теперь поняли, что мы приходим на уроки только с одной единственной целью – понять, что на уроке происходит, и понять, как мы можем учителю помочь, и что мы можем сделать для того, чтобы у него на уроках ну, качество было лучше. И самое интересное, что мы сейчас получаем заявки индивидуальные от учителей в управлении образованием, они обращаются к нашим методистам с просьбой «Придите ко мне на урок». Да, придите, побудьте, посидите, посмотрите, дайте обратную связь, помогите, подскажите. Но мне кажется, это дорогого стоит.
2: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
1: 654-25-30, номер телефона прямого эфира. Марина Исупова сегодня в нашей студии. Очень актуальный вопрос, ну, больше для детей. Родители вроде как рады этому, ну, большая часть. Это использование мобильных телефонов в школах. Ну, вот это просто какой-то бич этого года, да? Какая позиция самоуправления? Какие правила новые приняты? Как дети реагируют? Что говорят педагоги?
0: Мне кажется, ничего нового. По-моему, мы уже все привыкли и свыклись с мыслью, что школа – это место для учебы, а телефон на уроке – это отвлекающий фактор. И поэтому, чтобы не отвлекаться, телефон должен быть выключенным в сумке. В этом году диапазон классов расширился до 9 класса.

0: ситуация, да, теперь запрещено пользоваться мобильным телефоном в школе всем ученикам с 1 по 9 класс. Есть некоторые у нас передовые школы, где они договорились внутри очень о жестких ограничениях и для средней школы в использовании мобильных телефонов. Но ничего такого нового не произошло в этом учебном году. Единственное, что, ну, я очень надеюсь, что и родители объясняют своим детям, и дети понимают, что запрет на мобильные телефоны в школе связан только с одним, чтобы дать возможность больше концентрироваться на учебном процессе. Есть одна проблема, которая у нас появилась, вдруг возникла внезапно в конце прошлой недели. Это питание, поскольку система Мили для авторизации в столовой выдает QR-код, и ребенок должен предъявить этот QR-код, и если он не пользуется телефоном в школе, да, то у него нет QR-кода в телефоне. Школы решают этот вопрос очень-очень по-разному, да, предлагают такой, по-моему, самый оптимальный вариант, предлагают QR-код распечатать и заламинировать, положить вместе с проездным, и тогда он всегда будет. Но если мало ли QR-кода нету, там листочек порвался, не распечатали, просто нужно сказать кому-нибудь из взрослых в школе, да, ну, лучше, конечно, выяснить у классного руководителя, кому конкретно, чтобы эта помощь была быстрее, и взрослые помогут, и проблемы решат. Но отсутствие мобильного телефона в учебном процессе никаким образом не должно повлиять на процесс питания в школе. Да? Ребенок должен быть накормлен в любом случае, да, если родители питание оплачивают.
1: Какая ситуация с учебными материалами и учебниками в этом году?
0: Два года подряд вот, из средств проекта по поддержке, методической поддержке педагогов у нас есть возможность довольно большую сумму денег направить на закупку учебников. И мы задаем школам два года подряд один и тот же вопрос. Да? Пришлите нам список учебников, которые вам необходимы. Вот хотите верьте, хотите нет. Мы два года подряд покупали все те учебники, которые у нас запрашивали школы. Да? Более того, мы даже купили учебные пособия для детских садов для 5-6 лет. То есть сегодня у нас нету такой информации в управлении образования, что в какой-то школе нет учебников или учебных пособий, или как альтернатива компьютер, цифровых учебных пособий по какому-либо предмету, и они не могут этот предмет преподавать.
1: Мы говорим о одной копии книги, или все-таки мы можем прийти к тому, что дети не будут в первом, втором, третьем, четвертом классе носить рюкзаки, где медсестра говорит: «Ой, очень тяжелый рюкзак, что у тебя в рюкзаке? Выкладывайте лишнее, там нет ничего лишнего, там есть учебники и тетрадки».
0: Очень хороший вопрос. Сейчас точно сразу скажу «нет». Два экземпляра учебников однозначно у нас сейчас нет и вряд ли в ближайшее будущем будут. Почему? Потому что у нас, если вы посмотрите на учебники, у нас ситуация сейчас такая. Издательств в стране много, каждая делает и выпускает свои учебники. И у нас по некоторым предметам есть по 3-4 экземпляра, варианта учебников. И школы сейчас даже не могут решить, да, вот не могут выбрать. Вот мы выбираем, вот мы по этому учебнику, там в течение, там, не знаю, 5 лет мы будем учиться только по этому учебнику. Все меняется. Программы без конца меняются, да, содержание без конца меняется, подход без конца меняется. Поэтому, ну, это было бы сильно расточительно сейчас держать по два экземпляра учебников, которые, может быть, через 2-3 года, ну, не понадобятся школе. Что нужно делать? Конечно, нужно школам этот вопрос очень сильно помониторить, посмотреть. В конце концов, какой-то комплект учебников можно положить просто в кабинете, один, чтобы он был там, ну, на все классы, которые туда приходят. Или посмотреть расписание. Да? Если в расписании на один день сложить все предметы, по которым есть большие толстые учебники, конечно, этот портфель будет неподъемный. Но тогда получится, что в другой день, да, ребенок ходит, ну, практически без учебников. Но этот вопрос нужно, я очень-очень прошу родителей, которые меня сейчас слышат, этот вопрос как раз с весом портфелей и содержимым этих портфелей обсудить на своих родительских собраниях, обсудить в своих советах школы, потому что, ну, мне кажется, это решаемый вопрос, и он не настолько напрямую связан с обеспечением учебниками, сколько с организацией процесса. Если еще продолжить про учебные пособия, ну, министерство нам обещает, что до конца этого учебного года, этого календарного года в школах будут все необходимые пособия и учебные материалы по естественным наукам для основной школы, потому что с этого учебного года у нас появился новый экзамен. Министерство приняло, извините, правительство приняло решение в этот вторник, что у нас будет новый экзамен по естественным наукам в основной школе. И поэтому, ну, естественно, нужны какие-то пособия, чтобы учителя себе представляли, как этот экзамен будет выглядеть. Кто-то у меня спросил, что это за такой предмет, да, потому что многие такой предмет вообще не учат, да, это будет комбинированный экзамен, который будет включать в себя биологию, химию, физику и географию, да, естественные науки.
2: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
1: 654-2500, номер телефона в студии. Марина Исупова сегодня в нашем эфире. Готова ответить на ваши вопросы. Давайте про искусственный интеллект еще поговорим. Давай. Он наступает со всех сторон. Как школы на это реагируют? Они его используют, не используют. Дети выполняют домашние задания с помощью искусственного интеллекта. Какая наша реальность? Какая сегодня?
0: Мы вопрос введения искусственного интеллекта очень активно обсуждаем сейчас с директорами и с администрациями школ, поскольку эти инструменты искусственного интеллекта тоже все время меняются, да, и сказать, что, ну, вот мы сейчас что-то возьмем одно и будем его использовать, мы тоже не можем в данный момент. Но мы все пришли к выводу о том, что в течение этого учебного года мы все-таки определимся с нашей стратегией, да, как мы у себя в самоуправлении будем использовать искусственный интеллект в учебных целях и, ну, определим какие-то рамки. Да. В первую очередь ведь нужно договориться о мерах безопасности, да, нужно договориться об академической этике, потому что использование вопроса искусственного интеллекта, вопрос упирается в академическую этику. Что это значит, да? То есть как я его использую? Для того, чтобы эффективизировать процесс, для того, чтобы тренироваться, для того, чтобы напрягать свое серое вещество, да? Чтобы работать головой или для того, чтобы списать. Да? Ну вот это вопрос этики. Списать или дать задание, которое дал учитель искусственному интеллекту, и потом переписать его в тетрадку и сказать, я сделал не на минуточку, не задумываясь. Две наших школы, это Саулас-школа и Польская гимназия, стали участниками проекта «Школы лидерства искусственного интеллекта», который реализует в этом году Министерство образования, 25 школ по стране. Вот они сейчас как раз разрабатывают и будут пилотировать разные подходы использования искусственного интеллекта в школах, да, поэтому, ну, как бы мы параллельно мы самоуправлении работаем, они в проекте работают, и школы, в зависимости от того, насколько подготовлен педагогический коллектив, они тоже, ну, какие-то моменты вводят. Мы сотрудничаем с Доториумом, да, который предлагает свои решения искусственного интеллекта, но, ну, надо понимать, что все сильно упирается в деньги, и самый, наверное, главный вопрос, который мы мотивировали своих методистов и специалистов вот во всех областях предметных дискутировать с учителями, это что делать с домашними заданиями и как домашние задания сделать таким образом, чтобы искусственный интеллект не замещал, а помогал. Да? Есть разные методические приемы, и этим приемом мы будем обучать педагогов в этом учебном году. Но я очень-очень надеюсь, что все, кто меня слышит и кто в школах учится, понимают, что искусственный интеллект может быть как помощником, да, так и нанести непоправимый вред. Да, если мы откажемся работать своей головой, тренировать свой мозг, то он очень быстро выберет вот это удобное, комфортное состояние и перестанет думать. Мы все-таки хотим, чтобы наше новое поколение и любое другое поколение были думающими.
1: Летом были утверждены поправки к закону о образовании, определяющие работу системы образования в случаях, ну, различных угроз. Что бы это значило на практике?
0: На практике это значит переосмысление всех наших практик и правил, которые в течение времени были разработаны и как будто бы действуют, да, в учебных заведениях. То есть как мы ведем себя, если та или иная тревога, да, куда мы бежим прятаться, как мы эвакуируемся, в каких случаях мы эвакуируемся, в каких случаях, как мы учимся, как мы организуем учебный процесс. Да. Ну, ковид нас заставил думать очень о многом, потому что я долго буду помнить 13 марта 2020 года, да, когда вдруг все закрыли, и нам надо было с пустого места что-то придумывать, чтобы учебный процесс каким-то образом поддерживать. Поэтому сейчас мы уже набрали гораздо много больше опыта. Государство нам предложило свое видение, как можно более эффективно действовать в разных ситуациях, поэтому школы сейчас вместе с самоуправлением работают вот над новыми какими-то алгоритмами действий и реагирования. Но я так думаю, что к осенним каникулам мы будем уже готовы, ну, вот со всем таким большим видением. Но самая главная идея – это остается та же самая. Да? И самое главное, то есть наши алгоритмы должны стать действующими, да, чтобы в тот момент, когда наступает какая-то угроза или какая-то тревога, мы не бежали читать правила, а знали, как действовать. Поэтому и для директоров, и для заучей, и для специалистов, для учителей Министерство образования совместно со всеми службами, да, пожарные, пограничники, военные, проводят достаточно регулярные семинары. Кстати, все родители, кому интересно, могут поискать. Все записи есть где-то в Ютубе, да, можно посмотреть. С 12 по 18 октября в этом году будет проходить неделя гражданской обороны в нашей стране, и поэтому школы тоже будут участвовать в этой неделе. Но на практике это означает только одно. Это переход от всеобщих каких-то теоретических правил безопасности к реальным, понятным алгоритмам действия.
1: Ну, как бы из тех вопросов, которые были, когда были угрозы, это что ни одна из таугавпилских школ не может обеспечить принципа двух стен. Это, в принципе, невозможно.
0: Но не совсем так. Ну вот совсем не так, я бы сказала. Да? Не может обеспечить принцип двух стен школы новой. Я все время говорю, да, мечтаю, чтобы у нас были красивые школы с большими окнами. В новых реалиях это оказывается даже не хорошо, а очень даже плохо. Да, потому что чем больше стекла, тем больше риск, что оно разобьется, потому что оно, почему принцип двух стен, да, нужно держаться дальше от окон, потому что если, ну, мало ли что-то взрывается, чтобы не поранили осколок. Школы все знают свои места, где у них эти безопасные места. В школах должны быть уже сейчас наклейки. Честно скажу, не ходила по школам, не смотрела, но у меня в планах есть учебный год. Ну вот запустится по полной программе. Как обычно, буду посещать учебные заведения и буду сама обращать внимание, в том числе и на эти наклейки. Но должны быть зеленого цвета наклейки с надписью «Дрожь Авета» и количеством людей, сколько в эту дрожь Авету могут поместиться. Кроме того, школу знают, мы начали уже подготовку к новому бюджету. То есть если нету таких мест или их недостаточно, тогда нужно думать, какую часть окон, например, мы закрываем какими-то очень стойкими, крепкими жалюзи, да, чтобы они закрывались, и если мало ли что, если стекло разбивается, ну, чтобы осколки не летели. Есть разные решения, специалисты по гражданской обороне консультируют и школы, и детские сады.
1: Ну и второе, о чем говорили, когда случилось, это нету ни воды, ни еды.
0: Ну, во-первых, это не соответствует действительности. В том мае у нас водоснабжение не прерывалось. Вода у нас была. Вода...
1: Питьевой имеется в виду.
0: Извините, дорогие мои жители города. У нас в кране течет питьевая вода. У нас очень качественная питьевая вода. Не верите, обратитесь в водоканал, они подтвердят. Да? И вода была, воду можно было набрать. Учителя, естественно, не отправляли за водой детей, они делали это сами, да, наполняли емкости, приносили воду. Очень подключились столовые. Да, столовые даже кормили, я точно знаю, я видела на фотографиях, мне директора и заведующие слали все это время фотографии, потому что у нас есть общий чат, в котором все учебные заведения города, и мы в этом чате осуществляли непосредственное руководство, да, всем процессом. Я лично коммуницировала с руководством комиссии по гражданской обороне, да, передавала, если было нужно что-то туда в чат, директора или заведующие задавали вопросы, мы тут же на них отвечали. И через какое-то время, ну, когда уже все там обосновались в этих своих безопасных местах, они стали слать нам фотографии, да, чтобы мы видели, где дети находятся. Детские сады, ну, играли всякие игры из серии, да, мы играем там в разведчиков, или у нас сегодня приключения, но чтобы дети сильно не поняли, да, что это что-то серьезное. Школы тут тоже, ну, разместили своих детей по безопасным зонам. Старшеклассники, знаю, тоже помогали маленьким детям. Столовые вот подключились с питанием. Это было время как раз обеденного перерыва, да, и повара приносили котлы непосредственно туда, в эти места, где было безопасно. Да, поэтому, ну, не соответствует действительности, да, что кому-то чего-то там не хватило. В дальнейшем мы, конечно, сделали выводы из этого. На сегодняшний день у нас во всех школах и во всех детских садах есть запас бутилированной воды, да, если, ну, мало ли что-то. Где-то, конечно, никто не рассчитывает на 72 часа там нахождения, но в течение учебного дня, да, даже ну, если кто-то и останется без еды, ничего страшного не случится. Сейчас мы работаем совместно с комиссией гражданской обороны над тем, что мы определяем учебные заведения, детские сады и одну школу, которые будут работать, если вдруг какой-то кризис для детей, работников критической инфраструктуры, да, чтобы работники могли пойти на работу и не волноваться, где будут дети. И да, мы сейчас разрабатываем такие достаточно, ну, жесткие алгоритмы и правила обеспечения. Там, конечно, в этих местах будет и запас продуктов, да, если будет необходимо.
1: Сентябрь – это время начала обучения и для взрослых в том числе. Государственное агентство развития образования приглашает бесплатно или с небольшой доплатой освоить новые навыки в 140 образовательных программах. Что это за программы? Может быть, кто-то еще не в курсе? Поделитесь с нами этой информацией.
0: Для всех работающих людей и для молодежи, которая в возрасте с 18 лет до 25, которые нигде не работают, есть возможность пройти эти курсы, получить государственное финансирование. У нас у каждого есть свой кабинет на домашней страничке stars.gov.lv. У каждого. Набираете, авторизируетесь, заходите и видите, что вам государство положило на ваш счет виртуальный 500 евро. Да? Снять их нельзя, ни на какие другие цели их использовать нельзя, но можно выбрать одну, а может быть даже и несколько, если вы укладываете в это, да, программу по профессиональному образованию. Там все есть, весь список есть, можно посмотреть и выбрать. Мы даем консультации у себя в управлении. К нам можно обращаться с Аулас 7, первый кабинет на третьем этаже. Ну, все взрослые, мне кажется, в городе знают нашего специалиста по образованию взрослых Илзы Онзулы. Она дает консультации, в том числе по Старсу. Да, очень используя возможность, хочу обратиться ко всем. Учитесь, очень хорошо, курсы там разные, и вы найдете курсы для повышения профессиональной квалификации, и курсы для хобби, да, очень много курсов по искусственному интеллекту сейчас предлагают. Что говорят исследователи? Исследователи говорят, что мы все обречены учиться до конца своей жизни, потому что мы живем в невероятно меняющемся мире. И чтобы себя чувствовать комфортно, защищенно и профессионально подготовленным, нам нужно учиться как минимум каждому 10 часов в неделю. Поэтому это прекрасная возможность.
1: На этом все. Время, отведенное для нашего эфира, истекло. Я благодарю Марину Исупову, руководителя управления образования, молодежи и спорта Даугавпилсского самоуправления. Была сегодня гостьей программы «Диалог с городом», которую здесь на волнах радио «Алиса Плюс» провел я, Сергей Каратеев. Спасибо. Услышимся. До свидания.
0: До свидания.
2: «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
3: Длительная реклама.

0: teica, veiks mei, veiks mei, veiks mei.
1: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Teici un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top.lv.
2: No 9. līdz 22. septembrim. Maltā kafija Pauli Classic Original 500 gramu 6,99 €. Un šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 7,49 €.
1: Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
4: 29 50 40 89.
5: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись!
6: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
7: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентарум Эбелес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Нова Слип скидка 50%. Гентарумэбелес.лв.
8: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В центре города, недалеко от магазина «Лидл», был найден мобильный телефон. Контактный номер телефона 26 565 751. 9 сентября утром в автобусе маршрута номер 7 был утерян кошелек с документами. Контактный номер телефона 29 499 442. В трамвае маршрута номер 4 был утерян кошелек с документами на имя Кирилл Петров. Контактный номер телефона 25 338 662. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: точное время – 10 часов утра.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Кому же не хочется получить неожиданную выплату? Особенно, если письмо выглядит вполне официально. Но именно на этом сейчас вновь пытаются сыграть мошенники. У микрофона Юлия Сергачева. Сегодня полезные советы будут от специалистов Государственного агентства социального страхования ВСА. Жителям рассылают письма, в которых сообщают о якобы назначенном единоразовом пособии и предлагают нажать кнопку, чтобы подтвердить выплату. И вот здесь главное – не спешить ее нажать. ВСА подчеркивает, что такие письма к агентству никакого отношения не имеют. Поэтому первое правило – не переходите по ссылке из подозрительного сообщения, даже если письмо выглядит убедительно. Второе – проверяйте отправителя. Мошенники могут использовать адреса и номера телефонов, которые выглядят официально, но таковыми не являются. И третье – если вы все-таки открыли ссылку, не вводите персональные данные, данные банковской карты или интернет-банка. А информацию о своих выплатах лучше проверять самостоятельно и только через официальные каналы ВСА. Лучше остановиться и лишний раз все перепроверить. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите свои персональные данные.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Сегодня, 12 сентября, согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе день будет преимущественно пасмурным, и пусть осадков в прогнозе нет, зонт на всякий случай лучше взять с собой. Ветер западного направления со скоростью до 6 метров в секунду. Температура воздуха максимально поднимется до отметки в плюс 18 градусов. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Планируете отпуск за границей? В Тавокс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавокс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавокс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Nav jāmeklē laiks degvielas uzpildei, jo uzlāde notiek paralēli ikdienai. Mīts par to, ka uzlāde nav pieejama, arvien biežāk balstās nevis šodienas realitātei, bet vakardienas priekšstatā. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДЗ в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДЗ. Улица Варшава, 24. Телефон 266-85-727.
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрики номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
4: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Daugavpilī, Rīgas iela elpo, Rīgas iela skan, Rīgas iela stāsta. 12. septembrī galvenā pilsētas iela pārtaps par dzīvu mākslas un kultūras telpu, kur katrā stūrī paslēpusies sava Latgales kultūras pērle. Meklē, pamani, atklāj mūzikā, dejā, mākslā, tradīcijās un mūsdienu radošumā. Vīna īla, daudz stostu, nāc un atrodi savu pērli!
1: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
2: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
4: Осень вдвойне прекрасна, если на душе весна. Настраивайтесь на лучшее вместе с радио «Алиса плюс».

0: Veikalos top lielā loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Tici un veiksmi uztiesies! Uzzini vairāk e-top LV!
1: No 9. līdz 22. septembrim saldskābmaize Fazer ierauga 500 gramu 1 eiro 25 centi un karbonāde nākotne karsti kūpināta 1 kg 6 eiro 99 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Top! 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу, 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
3: Акционерное общество «Латвийская кредитная полизибс» программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП ЛБ. ЛКПП ЛБ. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.
5: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
6: И если сентябрь принес в ваше настроение осень, прибавьте громкости. Алиса Плюс.

замотала, и тебя замотала. Ты попал, малыш, да и я попала. Но зачем ты прикипел, я предупреждала. Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать. Как не подгоняю, увы, не сойдутся пазлы. Снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс.

тот вечер все были против, и только ты была за. От тебя веяло таким теплом, как будто мы прожили вместе не одну жизнь и тысячу раз, когда все

0: смотрели глаза в глаза. Я так хочу вернуться назад.
1: Радио Алиса Плюс, Бюро находок.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В центре города, недалеко от магазина «Лидл», был найден мобильный телефон. Контактный номер телефона 26 565 751. 9 сентября утром в автобусе маршрута номер 7 был утерян кошелек с документами. Контактный номер телефона 29 499 442. В трамвае маршрута номер 4 был утерян кошелек с документами на имя Кирилл Петров. Контактный номер телефона 25 338 662. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
3: Потеряли? Нашли?

0: Сегодня, 12 сентября, согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе день будет преимущественно пасмурным, и пусть осадков в прогнозе нет, зонт на всякий случай лучше взять с собой. Ветер западного направления со скоростью до 6 метров в секунду. Температура воздуха максимально поднимется до отметки в плюс 18 градусов. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: Кристина Арбакайте.
1: В рамках Европейской недели спорта Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь в

0: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembrā Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентару Мебелес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Nova Sleep скидка 50%. Gentaromebeles.lv.
3: Размер имеет значение?
4: Смотря для чего.
3: Конечно, для хлеба.
4: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
3: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на loteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
5: Не беда, что осень часто в грусть одета. Алиса Плюс и в сентябре порадует вас летом. Настраивайтесь на лучшее.

Хочу тебя нежно обнять, не спать, ночью звезды считать. Хочу двигаться, давай с тобою вот так будем двигаться.

да-да-да, гордо уходил навсегда. Средь снегов и льдин выбирал, засыпал один, умирал. Кофе по утрам без меня, чашками тоску измерял. Крылья отращу за спиной, вот и прилечу за тобой.

А помнишь, были так близко, что прям под кожей. Все говорили, что так уже невозможно. Вот ты уходишь, я молча стою в прихожей. Похоже, так и есть.

научилась скучать, собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы...

0: Точное время 12 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Осенью у автомобилистов появляется знакомая проблема. Садишься утром в машину, а вместо дороги перед глазами сплошная дымка. И ехать с таким обзором, конечно, нельзя. У микрофона Юлия Сергачева сегодня полезные советы будут от автоэкспертов. Первое. Нужно направить поток воздуха на лобовое стекло и включить обогрев на максимум. Если в автомобиле есть специальная кнопка быстрого обдува стекла, используйте ее. Второе. Включайте кондиционер вместе с печкой, даже если на улице прохладно. Кондиционер осушает воздух и помогает быстрее убрать влагу со стекла. Третье. Не злоупотребляйте рециркуляцией. Если в салоне мокрые коврики или одежда, она будет просто гонять влажный воздух по кругу. В такой ситуации лучше включить приток свежего воздуха с улицы. И еще один простой совет. Держите в машине чистую микрофибру. Если стекла уже сильно запотели, она поможет быстро восстановить обзор, пока система отопления и вентиляции делает свою работу. А чтобы стекла меньше запотевали, следите за влажностью в салоне. Не оставляйте мокрые коврики и регулярно очищайте дренажные отверстия. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Хорошего обзора и удачи в пути!
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

0: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaptvarošas valsts aizsardzības mācības nameis. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
1: Новая кухня проще, чем вы думаете. В Гентаро Мебелес мы подготовили различные решения для стандартных кухонь. Выберите наиболее подходящие, адаптируйте его под свое пространство и создайте желаемую комбинацию. Бесплатная консультация и проектирование. А весь этот месяц на все кухни скидка 20%. GentaroMebelis.lv.
2: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация.

0: elektroauto bieži tiek uztverts kā dārgs un nepieejams risinājums. Tomēr Latvijā pieejama valsts atbalsta programma vidēji draudzīgu transporta līdzekļu iegādēji. Atbalsta apjoms vienam transporta līdzeklim ir no 3 līdz 9 tūkstošiem eiro. Papildu atbalsts pieejams arī tad, ja vecais auto tiek nodots pārstrādē. Svarīgi arī tas, ka atbalsts attiec ne tikai uz jauniem, bet arī uz lietotiem elektroauto, ja tie atbilst noteiktiem kritērijiem. Tas nozīmē, ka elektromobilitāte nav tikai prēmium segments. Tā kļūst pieejamāka daudz plašākam cilvēku lokam. Nevienmēr vajag skatīties tikai uz sākuma cenu. Bieži svarīgāk ir saprast kopējās izmaksas un pieejamo atbalstu. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись!
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
3: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.
4: Ты так не идеально, идеально, baby. У твоего подъезда я пою о любви. И как тебя забыть, если

Знаешь, ни разу мне не было так хорошо. Это мой бзик, но душа моя словно в раю. Я тебя у осени ржавой случайно нашел. Ты белым снегом упала на осень мою.

плечом. Просто друг друга тихонько касаться плечом. Просто однажды открыть это небо ключом.

сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне радио Алиса Плюс. Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Labdien, mani mīļie novadnieki! Te atkal Jānis Urbanovičs. Latvijai vairāk par visu ir vajadzīgi bērni. Bet lai viņi dzimtu, vecākiem vajag ticību rītdienai. Nevis pabalstus dažu desmit eiro apmērā, bet drošus, stabilus, pietiekamus ienākumus līdz bērna pilngadībai. Nebūs bērnu, nebūs Latvijas.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
3: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
4: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 8. līdz 14. septembrim. Ar paldies karti saldējums Magnum ar pistācijām vai mandelēm. 69,5 vai 83 grami, 79 centi. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 1,5 litri. 1,19 €. Un tikai 2X un 3X veikalos, pannām, vākiem un katliem 50% atlaide. Maksima.
5: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
6: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

Расскажи мне, как бьет дождь по лужам? Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв, встречает нежно, как когда-то я ночью обнимает. Расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь?

0: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
1: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā urologijas un ginekoloģijas klīnika Raiņa ielā 26B. Klīnikā pacients pieņem ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejams ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. Vizītei iespējams pieteikties pa tālruni 20-220-303. Plašāka informācija par pakalpojumiem un ārstiem pieejama mājaslapā urogin.lv. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
2: Tīri izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon iepakojumā 125 vienības 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color iepakojumā 100 vienības 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
3: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентарум Эбелес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Нова Слип скидка 50%. Гентарум Эбелес.лв.
4: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс. За любовь.

0: Daugavpilī, Rīgas iela elpo, Rīgas iela skan, Rīgas iela stāsta. 12. septembrī galvenā pilsētas iela pārtaps par dzīvu mākslas un kultūras telpu, kur katrā stūrī paslēpusies sava Latgales kultūras pērle. Meklē, pamani, atklāj mūzikā, dejā, mākslā, tradīcijās un mūsdienu radošumā. Vīna īla, daudz stostu, nāc un atrodi savu pērli.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 9. līdz 22. septembrim. Saldējums druva cigoriņu. Vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi. Un cepumi selga dažādi veidi 180 gramu 89 centi.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Ditton или на tavox.lv.
6: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
7: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
8: И если сентябрь принес в ваше настроение осень, прибавьте громкости. Алиса Плюс. Настраиваемся на лучшее.

0: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
1: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
0: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
1: 29 50 40 89.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
3: В рамках Европейской недели спорта Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугждаугавского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугждаугавском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
6: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince – jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā, ietaupījums 10 centi. Ananāsi – jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā, ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti – jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā, ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas – Maxima.
7: Отразилось солнышко в луже на земле. Хороша погода в этом сентябре. Алиса плюс.

0: Точное время 14 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса плюс».
2: Осенью у многих хозяев начинается борьба за чистоту в доме. Шерсть на диване, одежде, ковре, и кажется, что кот или собака решили полностью обновить гардероб. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы будут от ветеринарных специалистов о том, как правильно ухаживать за питомцами во время осенней линьки. На самом деле осенняя линька – это естественный процесс. Животное меняет легкую летнюю шерсть на более плотную, которая поможет пережить холодный сезон. Обычно активная линька длится несколько недель, но у домашних животных, которые постоянно находятся в тепле, шерсть может выпадать дольше. Поэтому первое – регулярно вычесывайте питомца. Длинношерстных кошек и собак во время активной линьки лучше расчесывать ежедневно, а короткошерстных – несколько раз в неделю. Второе. Не пытайтесь решить проблему бесконечными купаниями. Слишком частое мытье может пересушить кожу. И третье. Смотрите не только на количество шерсти, но и на кожу. Если появились залысины, сильный зуд, покраснение, перхоть или шерсть выпадает клочьями, это уже не стоит списывать на обычную линьку. В таком случае лучше обратиться к ветеринару. Так что в осенний период ваш питомец не обязательно облысел, а скорее просто готовится к зиме. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите и заботьтесь о своих хвостатых.
1: Алиса плюс. Каждый день с пользой.

0: у вас много яблок, вы не знаете, что с ними делать, приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
1: Также можно и без пастеризации.
0: Все вопросы по телефону 288-67-313.
2: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Top! Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63, 24 96 62 63.
4: Dažkārt vēl joprojām var dzirdēt, ka elektroauto ir kaut kas pagaidu, nepārbaudīts vai modas vilnis. Taču šis priekšstats neatbilst realitātei. Elektroauto jau ir daļa no Eiropas auto tirgus, un valstu atbalsta programmas tiek veidotas nevis idejas dēļ, bet tāpēc, ka tehnoloģija ir kļuvusi par reālu alternatīvu. Arī Latvijā iepriekšējā atbalsta

0: лето вашему дому. Только до 16 сентября в Гентаро Мебелес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Nova Sleep скидка 50%. GentaroMebeles.lv.
1: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

проведем сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

же мы с тобой, милый мой, сделали? Развожу философию, как Вольтер, но между нами закрыта дверь. Путь к тебе километрами тянется, после нас ничего не останется. Через год позовешь.

0: Акционерное общество «Латвийс кредитнемой полизибс программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс.

0: Atklāpusies sava Latgales kultūras pērle. Meklē, pamani, atklāj mūzikā, dejā, mākslā, tradīcijās un mūsdienu radošumā. Vīna Īla, daudz stostu. Nāc un atrodi savu pērli.
1: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись.
3: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

еще только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В центре города, недалеко от магазина «Лидл», был найден мобильный телефон. Контактный номер телефона 26 565 751. 9 сентября утром в автобусе маршрута номер 7 был утерян кошелек с документами. Контактный номер телефона 29 499 442. В трамвае маршрута номер 4 был утерян кошелек с документами на имя Кирилл Петров. Контактный номер телефона 25 338 662. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли?

Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Казалось бы, полотенце – вещь простая. Постирал, высушил, снова пользуешься. Но со временем оно почему-то становится жестким, плохо впитывает воду и уже совсем не похоже на то самое мягкое полотенце из магазина. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы будут от опытных хозяек о том, как вернуть полотенцам мягкость и хорошую впитываемость. И первое, что стоит проверить, сколько стирального порошка вы используете. Если слишком много, то это не делает полотенце чище. Его остатки могут оставаться на волокнах и делать ткань грубой. Второе, не злоупотребляйте кондиционером. Он действительно делает ткань приятнее на ощупь, но постепенно может покрывать волокна тонким слоем и мешать полотенцу хорошо впитывать воду. Если полотенца уже стали жесткими, можно попробовать стирку с небольшим количеством пищевой соды. А еще один домашний способ – добавить в отделение для кондиционера около 100 мл обычного белого уксуса. Только не смешивайте уксус с отбеливателем или другими чистящими средствами. И еще один простой совет – после стирки сразу доставайте полотенце из машины, встряхивайте и не пересушивайте на полотенцесушителе. А если после всех этих процедур полотенце все равно тонкое, жесткое и почти не впитывает воду, возможно, дело уже не в стирке, а в возрасте. Значит, пора отправить его на заслуженный отдых. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть мелкие бытовые вопросы решаются с легкостью.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Jaunajā kārta, izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
1: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов. От квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
4: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: у вас много яблок, вы не знаете, что с ними делать, приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
1: Также можно и без пастеризации.
0: Все вопросы по телефону 288-67-313.
2: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Криштопанс, депутат Европейского парламента, патриот Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
3: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
4: Размер имеет значение?
5: Смотря для чего.
4: Конечно, для хлеба.
5: Размер хлеба «Latvijas Maiznieks Lielmaize» имеет значение.
4: Купи один из 9 видов хлеба «Lielmaize» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. «Lielmaize», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи.

Если в этом сентябре в вас зазвучали осенние нотки, включите любимую волну погромче и настройтесь на лучшее. «Алиса плюс».

вам сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Sabiedriskais transports bieži tiek uztverts kā piespiedu risinājums, taču modernā pilsētvidē tas ir viens no galvenajiem instrumentiem, kā samazināt sastrēgumus, piesārņojumu un ikdienas izmaksas. Jo ērtāks, precīzāks un mūsdienīgāks kļūst sabiedriskais transports, jo vairāk cilvēku to izvēlas apzināti. Daudzās Eiropas pilsētās ieguldījumi modernā transportā nav tikai vides politika. Tā ir arī dzīves kvalitātes politika, mazāk stāvēšanas sastrēgumos, mazāk stresa un vairāk prognozējāmības ikdienā. Sabiedriskais transports nav alternatīva tikai dažiem. Tas ir svarīgs pilsētas attīstības pamats. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli, tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: В Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте uragin.lv. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг к людям с функциональными нарушениями.
5: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись.
6: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентарум Эбелес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Nova Sleep скидка 50%. Gentarumebeles.lv.
7: Как же хорошо, когда все хорошо.
8: Алиса Плюс.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В центре города, недалеко от магазина «Лидл», был найден мобильный телефон. Контактный номер телефона 26 565 751. 9 сентября утром в автобусе маршрута номер 7 был утерян кошелек с документами. Контактный номер телефона 29 499 442. В трамвае маршрута номер 4 был утерян кошелек с документами на имя Кирилл Петров. Контактный номер телефона 25 338 662. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли? Нашли?

Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

15.04. Друзья мои, доброго всем вам субботнего вечера. И уже по той же самой доброй традиции мы с вами его встречаем вместе. Сегодня, 12 сентября, календарь уже, да, успел перевернуть очередную свою страницу, а впереди целых 4 часа прямого эфира, чтобы эту страницу запомнить хорошими словами, улыбками, музыкой, ну и, конечно, вашими поздравлениями. А я с вами до 9 часов вечера. Юлия Сергачева у микрофона. Хорошие согревающие слова при себе, как всегда, не держите. Если есть кого поздравить, то самое время. Если просто хочется песню послушать, то стать частью эфира можете и таким образом. А дозвониться в него возможно по номеру 654-25-00. Как вы видите, все остается прежним. 20-20-10-16 – еще одно средство для коммуникации с нами. Но уже в смс-сообщениях пишите по этому номеру телефона. В Вайбере, в WhatsApp тоже можно по нему написать. А еще заявки оставить, возможно, на сайте alisaplus.lv. Заходите, поздравляйте. И, кажется, все было названо. И вот теперь можно начинать. Всех с выходными!

0: эфире программа поздравлений.
1: А свой Новый год жизни, свой персональный Новый год сегодня встретила Кукалева Александра. От Зинаиды в день рождения поздравления Александра для вас уже готовы. Чтобы радость и счастье, Зинаида пишет, чтобы любовь, удача, все освещало ваш жизненный путь, а здоровье и внимание близких были рядышком всегда где-то с вами. Мы тоже присоединяемся к этим словам. И все цветы этого мира мы, Александра, уже готовы в песне подарить вам прямо сейчас. С днем рождения, яркой, интересной и долгой вам жизни!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Доброго вечера, субботы, ведущим радио Алиса Плюс и вам наидобрейшего, всем слушателям хороших солнечных выходных. И вы знаете, даже сегодня солнце показалось. А нашей дорогой и любимой Анастасии Дрозд с хорошей песней в исполнении Софии Михайловны Ротару «Хуторяночка» привет летит от близких, от родных, с пожеланиями радостного настроения и самого крепкого здоровья. Мы ее очень сильно любим. Анастасия, если вы слушаете, вы прибавляете звук, это во-первых. Во-вторых, вам оптимизма не занимать, это мы знаем. Пусть он вам помогает при любых обстоятельствах. А, как говорится, в хорошем настроении и самочувствии всегда отлично.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Мне кажется, бесконечно можно на три вещи смотреть: как течет вода, как полыхает огонь и как мужчина на кухне что-то готовит. И если вдруг кому-то градусов температурных не хватает и солнце уже не так греет, вот наш слушатель написал, что он точно знает толк в обогреве. Алиса плюс привет. Мясо, картошка, сыр, духовка и желание. А вот лук я забыл. Александр, с таким желанием и без лука должно у вас все вкусно получиться. Это ведь закон, если мужчина на кухне, вкусно будет всегда. Друзья, если и у вас какие-то планы на этот вечер или чем-то хорошим вы просто хотели бы поделиться с нами или кому-то привет отправить, если такого торжества масштабного, ну, нет сегодня у вашей семьи, или песню вы хотите послушать, вы обязательно сообщайте о всех своих желаниях и музыкальных в том числе. Разными способами звоните к нам в прямой эфир, дозванивайтесь 654-25-00 или закидывайте смс-ками в WhatsApp, в Viber, везде универсальный номер 20-20-10-16. А поздравления следующие чуточку позже я уже захвачу с нашего сайта alisaplus.lv.
0: В эфире программа поздравлений.

0: И слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
1: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
2: Labdien, mani mīļie novadnieki. Mans vārds ir Jānis Urbanovičs. Viens no mazajiem, bet svarīgiem uzdevumiem, kuru esmu apņēmies, ir panākt, lai gan es, gan citi nākošās vēlēšanās varētu jūs uzrunāt jūsu ģimenes valodā. Valodās, ko es saprotu, valodās, kuras ikdienā lietoju. Šī apņemšanās nav latviešu valodas statusa mazināšana, bet gan cieņas izrādīšana dažādas izcelsmes Latvijas piedrīgajiem. Tikai cienot cita valodu, kultūru, mēs stiprināsim latviešu valodas lietošanu un mazināsim sabiedrības sašķeltību.
1: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
3: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни.
6: Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
7: А следующий привет, вот сайта я его захватить пообещав, захватываю, передаю сразу Виталию Абрамову вам. Вам привет от семьи, передаем привет любимому нашему папе. Мы его обожаем и желаем ему хорошего дня. Виталий. Вместе с этими приветами, привет, кстати, размеров необъятных, вместе с песней он и пожеланиями хороших выходных уже к вам полетел. Надеемся, что вы услышали.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А я сейчас даже не намекну, я прямо скажу, отвечая на вопрос, не пролетала ли стая белых лебедей. Пролетит буквально через минуты три, как только послушаем Сережку Лазарева, о ком написал, о песне которого написал Геннадий. Алиса Плюс, здравствуйте. Передайте, пожалуйста, Юльчик привет и пожелание клевых выходных моей любимой, самой обворожительной на этой планете, во Вселенной в целой, принцессе Брончике привет, одним словом. И самое, пожалуй, клевое, Геннадий, как вы правильно вот подметили в этих выходных, это солнце, которое не так часто настало баловать в сентябре. Броня, Гена, наслаждайтесь компанией друг друга.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016. СМС WhatsApp Viber.
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Но у тебя уже есть кредиты?
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немая палыдзе без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДЗ в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДЗ. Улица Варшава, 24. Телефон 266-85-727.
5: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс.

0: эфире программа поздравлений.
1: А в следующем поздравлении нет фамилии, но имя именинницы мы знаем точно. Том, ваш старый друг поздравляет вас с днем рождения. Прекрасная Томочка так и написала. Желаю море-море комплиментов и подарков. Океан любви, безграничного женского счастья и оставаться все такой же очаровательной, какой ты и есть. Тома, мы вас поздравляем с праздником. Быть счастливой пусть станет вашим привычным состоянием. А теперь принимайте миллион в подарок, Тома. Миллион ваш, миллион алых роз. С днем рождения!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, добрый вечер. А у нашего коллеги, у Яниса, сегодня свадебный день. И мы хотели бы, конечно же, поздравить, пожелать любви, но завтра, чтобы был на работе. Янис, даже собственную свадьбу отпраздновать как следует вам не дают. Завтра уже ждут вас на работе, хотят там видеть. Вот это, конечно, дисциплина. Семейная жизнь семейной жизнью, а работа по расписанию. Здесь уже ничего не поделать. Янис, я не знаю, как вашу жену зовут, но любви вам желаем искренней, крепкой, нерушимой. Как минимум до свадьбы золотой. Горько.

0: В эфире программа поздравлений.
1: От Леоноры поступило желание услышать песню «Осколки лета» в исполнении не только лишь Валерия Меладзе, но и Мин к нему присоединится. Друзья, а помимо песни, я еще и отмечу тот факт, что к финишу только лишь этого часа мы уже с вами подобрались. Но в следующих трех буду рада вас слышать. Главное, звоните, звоните прямо сейчас. Время пролетает. 654-25-00. Или связывайтесь с нами еще и текстовым форматом с помощью смс-ок. Пишите 20-20-10-16 вот на этот номер или в WhatsApp и в Вайбере.

А вот и новый час в программе поздравлений 18.03. И этот новый час, он как новая возможность высказаться в чей-то адрес по случаю праздничному или просто так всего хорошего пожелать. И если вы присоединились к нам только сейчас, значит, ваша музыкальная пауза, а для кого-то добавка, она еще впереди. Но за добавкой этой вы пишите, звоните, обращайтесь к нам. 654-25-00. Напомню, я недавно это делала. Контакт, который принимает исключительно ваши звонки в прямой эфир. Дозванивайтесь или пишите. Пишите в СМС, кого хотели бы поздравить, кому отправить свой привет или какую песню просто так послушать. 20-20-10-16, он же WhatsApp и Viber. И напомню, на сайте alisaplus.lv еще возможность разместить поздравления есть. Воспользуйтесь и этим.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Добрый вечер, радио Алиса Плюс. У нас к вам тоже такая маленькая просьба передать привет бабушке Лидии Симоновне. Пожелать ей здоровья, чтобы ее радовали близкие, и она побольше отдыхала от хлопот в своем огороде у себя на даче. Вы знаете, огород — это, конечно, вещь мощная. Столько сил, столько времени он отбирает. Лидия Симоновна, вы знаете, пусть вот этих сил у вас будет вагон и маленькая тележка, особенно что касается переработки урожая. Можно, конечно, кстати, лайфхак, с соседями поделиться, чтобы их настигла участь переработки, но что-то мне подсказывает, Лидия Симоновна, что вы уже не одну банку закатали с огурцами, да помидорами, кабачки, может быть, да, еще до сих пор вас радуют. Здоровья вам и сил!

со следами от прожитых лет. Вы умеете выглядеть молодо, годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то мужчин.

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

0: эфире программа поздравлений.
1: Уважаемые слушатели, кстати говоря, в этом часе не только приветы ваши и поздравления будут звучать, но и паузы информационные, первая из которых уже сейчас. И давайте-ка сегодня хотя бы мысленно отправимся туда, где история, она встречается с природой, причем буквально на границе двух стран Литвы и Латвии. Конечно, речь идет об усадьбе Ильзенберг, та, что в Литве, история которой насчитывает уже более 500 лет. А само поместье находится в районе Рокишкиса между двух озер. Ильзенберг за последние годы буквально преобразился. Старинный дворец восстановили, огромный парк привели в порядок, но историческую атмосферу постарались сохранить. И вот что особенно интересно. В Ильзенберг не хочется просто поставить галочку «посетил» и поехал дальше. Там хочется гулять часами. Дорожки, мостики, парк, музей под открытым небом и знаменитый остров любви – все к этому располагает. А главное – вокруг много пространства и природы. Можно приехать всей семьей. Неспешно провести целый день и просто сменить привычную обстановку. Так что запоминайте название Ильзенберг, Литва, район Рокишкиса. Информация вся на сайте ilzenbergas.lt.
0: В эфире программа поздравлений. 61-й Мышцинский забег. Уже 26 сентября в Даугавпилсе. Спортивный праздник для всей семьи. Для самых маленьких – забег ползунков. Для детей – полоса препятствий, а также дистанции 700 метров и 2 километра. Для взрослых – забеги на 5 и 10 километров. Старт и финиш на площади Венебас. Регистрация до 23 сентября на сайте daugavpilsmeshcms.lv. 61-й Мышцинский забег. Бежим вместе в Даугавпилсе.
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
3: Vai izmēram ir nozīme?
4: Atkarīgs kam?
3: Protams, ka maizei.
4: Latvijas maiznieks lielmaiza izmēram ir nozīme.
3: Pēc kādu no 9 lielmaiza maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
5: Осень вдвойне прекрасна, если на душе весна. Настраивайтесь на лучшее. Вместе с радио «Алиса Плюс».
0: Программа поздравлений «Алиса Плюс».

0: В эфире программа поздравлений.
1: Бабушки, дедушки, тети, дяди, все гости, все родные, близкие, все сегодня спешат поздравить с днем рождения Алекса, которому 5 лет сегодня исполнилось. Алиса Плюс, здравствуйте, передайте наши пожелания от дедушки Игоря, от бабушки Светы, от тети Марины, Даниил, и все гости присоединяются с 5-летием, поздравляя любимого и дорогого нашего внука. Дорогой внучок, желаем быть крепким, сильным, веселым, озорным, добрым мальчиком. Пусть будет много интересных открытий в твоей жизни и много интересных приключений в детстве. Пусть будет море счастья, радости. Пусть будет благополучную твоя дорога и верной удача, спутница твоя. Алекс, мы, конечно, поздравляем именинника. Надеемся, что подарки уже были. Поздравляем и родителей, в первую очередь, конечно, бабушек и дедушек, самого именинника. Пусть ваш ребенок будет самым-самым счастливым.

0: сын, тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: В эфире программа поздравлений.
2: У вас много яблок? Вы не знаете, что с ними делать? Приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
3: Также можно и без пастеризации.

0: Все вопросы по телефону 288-67-313.
1: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
2: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
1: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
2: 29-50-40-89.
3: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись.
4: И если сентябрь принес в ваше настроение осень, прибавьте громкости. Алиса Плюс. Настраиваемся на лучшее.
5: Программа поздравлений.
6: А мы продолжим наше пока еще виртуальное путешествие по поместью Ильзенберг. И лично меня особенно зацепил тот факт, что, будучи в поместье, можно буквально прогуляться из одной страны в другую. Поместье находится совсем рядом с границей Литвы и Латвии. И сама граница эта проходит прямо по озеру. Так что несколько минут прогулки, и у вас уже ощущение такого маленького путешествия, но без долгой дороги. Но география далеко не единственная особенность этого места. На территории Ильзенберг растет и дуб, которому около 900 лет. Вы только вдумайтесь в эту цифру. Вот он появился задолго до многих привычных нам вещей. И до сих пор является частью этого великолепного пейзажа. Ильзенберг вполне может стать тем самым местом, куда вы отправитесь утром, а возвращаться домой вам совсем не захочется. Так что берите эту идею на заметку. К тому же там частенько в поместье Ильзенберг проходит мероприятие, свое торжество в красивом месте вы тоже можете спланировать и отпраздновать. Литва, район Рокишкиса, а все подробности на сайте ilzenbergas.lt.
5: Программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Доброго субботнего вечера, дорогое и любимое радио «Алиса Плюс». Пишет вам снова Катюха из ветреного на сегодняшний день Эдинбурга. Катенька, доброго вам вечерочка. Большое спасибо вам, радио «Алиса», за компанию, особенно за последнюю неделю. На несколько дней всего лишь вы побывали со мной уже в ушах моих еще и в Осло, а потом держали отличную атмосферу во время ремонта в квартире. А вы говорите, работа, работа, вон какая работа. Мы успеваем даже попутешествовать с нашими слушателями по всему земному шару. И в отпуск даже не надо лететь. Катя, мы вас ждем в Даугавпилсе, потому что в продолжении вы пишете. И вот теперь мне надо терпеливо ждать пару месяцев перед тем, как я попаду в свой любимый город. Да-да, именно в Даугавпилс. Спасибо вам огромное за то, что вы есть. Катенька, спасибо, что вы все это время остаетесь с нами. Ждем вас в Даугавпилсе. Осталось совсем чуток.
0: В эфире программа поздравлений.

0: Программа поздравлений.
1: А следующую остановку информационную мне хотелось бы начать с того, что вот я лично так думаю, считаю, что многие родители, ну хотя бы раз, они сталкивались с вопросом от своих же детей, будучи на какой-то скучной экскурсии, ну когда же мы уже отсюда уйдем? Так вот, в поместье Ильзенберг этого вопроса вы не услышите, если отправитесь всей семьей. На территории есть интерактивная детская масштабная площадка, где можно не только играть, но еще и исследовать и одновременно узнавать что-то новое. То есть не какой скуки, все похоже больше на приключения. А еще в поместье много животных. Живут там альпаки, козы, овцы, павлины, кролики, лебеди черные и другие животные, к которым можно просто подойти и понаблюдать за ними, а можно отправиться на специальную экскурсию. Ну а пока ваши дети знакомятся с местными обитателями, взрослым, ничего не мешает насладиться прогулкой по парку или сделать остановку, к примеру, в уютном кафе. Прямо на территории Ильзенберг можно смело брать на заметку для семейной поездки. Это Литва. Район Рокишкиса, а вся информация более подробная есть на сайте ilzenbergas.lt.
0: В эфире программа поздравлений.

0: поздравлений на 101.6 FM.
1: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
2: Esmu Aivars Mans, piedzimis Daugavpilī, mācījies pirmajā vidusskolā, pabeidzis Daugavpils universitāti. Šodien es startēju no Saskaņas centra. Pirmais numurs. Balsojiet par Saskaņas centru, balsojiet par Aivaru Smanu. Mēs esam tie, kas pārstāv jūs. Vienkāršo Latvijas tautu.
1: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
4: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.
0: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь. На радио Алиса Плюс программа поздравлений.
6: А мы не хотели бы загружать вас, начинается сообщение, с таких вот странных слов, но песню веселую попросим. Я вам сразу скажу, что можете не одну попросить, хватило бы эфирного времени, а остается чуточку больше, чем 2 часа в нашем с вами распоряжении. Мы, говорит Владимир, коллективом решили отдохнуть, как и полагается в лучших традициях субботнего вечера, попариться в баньке с коллегами и всему этому делу приятному придать особенный такой, особый антураж, усилив впечатления приятные песней. Просим песни, нам ее как раз и не хватало. Песня уже в эфире звучит, а вы разгружаетесь, подзаряжаетесь легкого всему вашему коллективу пара.
7: Только для нас обстановка по кайфу. Я

Kapstan op, kappa, kapstan op, kappa, kapstan op, kappa.

0: эфире программа поздравлений.
1: Еще одна пауза для информации. Есть, напомню, в Ильзенберге еще одна деталь, которую мы сегодня не освещали, но она есть, и она может вас немного приятно даже удивить. Там не просто можно прогуливаться среди истории и красоты, в Ильзенберге еще есть и виноградник, причем виноград выращивают прямо на месте, из него производят собственные вина. Причем эти вина уже успели получить престижные награды, но на этом гастрономическая история поместья она не заканчивается. Там ведут собственное хозяйство, производят натуральные продукты, а для гостей проводят дегустации. Можно заглянуть как в винодельню, спуститься в старинный погреб, узнать, как все это дело создается. А вот после дегустации почему бы, да, не сменить бокал на прогулку по водной глади. В Ильзенберге есть и такая экскурсия по озеру Илгис на электрокатамаране с аудиогидом. В общем, Ильзенберг умеет удивлять не только своей историей, но и тем, что происходит там сегодня. Приезжайте и вы. Литва, район Рокишки. Со вся информация на сайте есть ilzenbergas.lt.
2: Измерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
0: В эфире программа поздравлений.

0: эфире программа поздравлений.
1: И Кирилл привет передать очень пожелал. И с днем рождения поздравить тоже есть такое желание. А поздравляю я сегодня, пишет Кирилл, дядю Даника своего. Привет летит в Германию. Я желаю ему здоровья, счастья и удачи в работе с голубями. А вот такое пожелание. Голуби в Германии, оказывается, тоже трудоустроены. Хотелось бы больше подробностей, но сегодня вам, именинник уважаемый, конечно, не до этого. Мы вас поздравляем. Песню для вас выбрали в исполнении Анны Асти «Царица». А мы желаем вам успехов во всем.

новом часе всех с радостью приветствую и с радостью такой же еще и услышу ваш голос в эфире. Напоминаю, звонки, как всегда, принимаются еще целых два часа с разными вашими поводами. 654-25-00 или пишите, все в эфир обязательно улетит. И песни, если какие-то есть у вас и хочется послушать, сообщайте о них и в СМС 20-20-10-16. Анина написала, говорит, так давненько не слушали мы песню, уже все, наверное, и забыли, Чепик и Хола, не люби меня. И пока мы топаем в сторону баньки, легкого пара вам, Нина, хотели бы послушать эту песню. Ниночка, песня в пути уже к вам.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Привет, любимое радио Алиса Плюс, а мы хотели бы песню Шуры «Воздушные шары». Ух ты, как скороговорка такая в рифму у меня получилась. Песня будет, и вы еще написали, что всем, кто в баньке парится, согревается, огромный-огромный привет от нас, а мы с коллегами сегодня в баньке паримся. И я подозреваю, что это все тот же коллектив, который передавал друг другу привет. Просто один из них сделал первый шаг, понравилось, и другой, наверное, эту волну подхватил. А сколько вас там? Команда у вас насколько большая? Но это, конечно, не важно. Важно то, что вы умеете отдыхать. И у вас-то получается лучше всего. Песня уже в эфире. Легкого пара. Пусть все, кто в баньке сегодня, веники ваши работают как массажисты в лучших традициях.

0: меня туда.
1: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
2: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaptvarošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
1: В эфире программа поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.

Друзья мои, очередность последних двух песен. Жека «Пить с ней вино», и до этого звучал Макс Фадеев «Гугуша». Вот неспроста эти две песни, неспроста очередь таковая выдалась. И пока я принимала ваши заявки, звонки, разговаривая со слушателями вне эфира, объявить так и не вышло, но любители и желающие услышали и насладились это 100%. Людмила, а вы, быть может, уже и в Даугавпилс доехали. Вы же «Гугушу» очень сильно просили, и пока вы в салоне авто были, экстренно попросили, чтобы мы ее в эфир к вам направили. Людмила, вам доброго пути, если все-таки еще в нем находитесь, в дороге. А песня «Пить с ней вино», она была адресована, Антонина, вам от Евгения с приветом. Привет, субботний, Тонечка. Евгений вас очень сильно любит, как всегда, ничего не меняется. И мне очень сильно нравится эта тенденция. Хороших вам выходных. Есть еще один привет. Алиса Плюс, здравствуйте. Это Йоланта. Я вам ни разу не писала. Слушаю вас 3 года, а почему всего лишь только 3? Потому что 3 года как переехала в Даугавпилс, и это еще одна Йоланта у вас такая дата. Слушайте, но с дебютом вас, если с другом вышел в путь, вы попросили песню и хотели бы этой песней подбодрить свою подругу. Кстати говоря, как ее зовут, мы не узнали, но, быть может, по ходу пьесы, по ходу этого концерта мы выясним.

идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А вот и Нина снова была с нами на связи и говорит, наверное, программа поздравлений скоро закончится, а мы все баньку так и не дождались. И у нас тут, между прочим, и друзья с нами рядышком, банька еще топится, и поскольку она топится, а мы в ожидании, и третий раз уже очень вкусный салат подрезаем. Кстати говоря, Нина, поделитесь рецептом. Мы бы хотели у вас песню попросить, пока есть такая возможность. Ниночка, песня будет обязательно. Тамара Гверцетели, «Воздушный поцелуй». Кто-то к нам в эфир пытается дозвонить. Здравствуйте, радио Алиса Плюс.
2: Юлечка, а можно, пожалуйста, группу «Вирус» послушать?
1: Какая группа? «Вирус»?
2: Да.
1: Можно, конечно. Главное, чтобы вирусы не распространялись по воздуху, потому что, судя по тому, что слушатели наши пишут, многие из них уже успели простыть. Видите, какая погода обманчивая. Берегите себя. Но сначала мы, конечно, начнем. Продолжим с Тамарой Гверцетели, а потом что-нибудь я подберу, Павел, обязательно и для вас. Вы тоже не болейте, хороших вам выходных, давненько вас не слышали, кстати.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Спокойно, вы в безопасности. Охранная фирма Эворл. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Эворл Даугавпилс. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
2: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: эфире программа поздравлений.
1: Янину Радзевич, с днем рождения. Павел поздравляет сегодня. И Стас Михайлов скоро со своей песней «Яниночка» поздравит вас. Алиса Плюс, здравствуйте. Передайте наши пожелания прекрасной имениннице. Хотим поздравить в день рождения за красоту, за доброту, непревзойденное умение, за умение дарить заботу, за эту теплоту. Пусть будет все, что окружает летним, светлым и прекрасным. Пусть солнце каждый день в жизни сияет. Пусть день приносит каждый счастье. Яниночка, мы вас поздравляем с праздником. Пусть непременно все, чего вам так сильно хочется, оно у вас будет, сбудется в кратчайшие сроки.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: В баньке попариться успели уже, наверное, практически все наши слушатели. И Катенька написала, что вышла тоже обновленная, только с бани. Слушаем радио Алиса Плюс. И между подходами в баню нужно какую-то песню нам. А можно ли послушать Ветлицкую «Глаза цвета виски»? Конечно, можно, Катенька. Сегодня приветы вашему любимому человеку мы не передавали. Если вдруг вам захочется после этой песни сказать ему что-то важное, вы только намекните.

0: эфире программа поздравлений.
1: А я хочу поздравить своего племянника, написал нам Ян. И племянника зовут Кирилл, у него сегодня день рождения. И хочу пожелать ему успехов. Успехов и только их, чтобы никогда ничего не боялся. Смело шагал и верил в свои мечты, которые обязательно исполнятся. Кирилл, пусть каждая из них исполнится. И приятных впечатлений от этого праздника. Самых ярких, прекрасных, радостных минут. Вкусного праздничного торта. Ну и, конечно, у вас все получится, даже не сомневайтесь.
2: Мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети, если разбежимся как следует.

0: поздравлений.
1: И программа эта добрая, как я ее иногда хочу назвать, народная программа поздравлений, добрых пожеланий, песен, любимых и признаний. Она, увы, не бесконечна, но час у нас еще есть. И в новом, заключительном на сегодня часе я всех приветствую с нового микрофона. Я Юлия Сергачева. Так что успейте стать частью чьего-то настроения. С поводом, либо же без него, звоните в прямой эфир. Номер неизменный остается. 654-25-00. Следующий привет я подхвачу из сайта и как раз-таки напомню вам заодно, что вы можете и там активничать, alisaplus.lv, поздравления размещайте, либо же пишите нам в смс-сообщениях 20201016, вот которые направляете на этот номер, или в WhatsApp и Viber тоже по нему связывайтесь с нами и сообщайте о своих, к примеру, музыкальных желаниях, которые сегодня мы, быть может, тоже успеем в эфир донести. Тонечка, вам привет из Риги, от друзей. День заглядывания в окна. Они написали, что вот такой повод сегодня для того, чтобы вы улыбнулись, песню выбрали. И окна, ваши друзья написали, они необычайно таинственная и притягательная вещь, особенно если светится в ночи теплыми домашними маячками. А вы знаете, что я вам могу сказать по этому поводу? В чужие окна заглядывать — это не то чтобы неприлично, но когда первый этаж и на подоконнике вашем котейка, подобно льву, на солнце греется, вот здесь пройти как-то невозможно мимо, не поприветствовав вашего пушистого друга. Тонечка, вам хорошего вечера. Песня для вас уже кошачья такая же.

сейчас словила себя на мысли, что когда я задаю вопрос нашим слушателям, а чем и кто занимается, помимо того, что мы узнали, практически все сходили в баньку. Мне кажется, что вот как только 20:00 на часах студийных пробили эти часы самые, все ринулись куда-то в центр города, а именно конкретно, даже знаю куда, на праздник улицы Ригас. Вот там 4 часа. Самая главная пешеходная улица. И эти 4 часа улица превратится за это время в пространство и света, и театра, и музыки, и выставки, и творческие мастерские, чего там только происходить не будет. Поэтому я примерно могу понимать, где большая часть нашего города будет времяпрепровождение свое проводить, как бы это ни звучало. Друзья мои, следующая песня, она какая-то такая меланхоличная, но это не я формирую плейлист, а судя по вашим желаниям, кто-то вот захотел взгрустнуть. Например, Ирина говорит, я хочу послушать дуэт «Акмаль», и с кем-то он там поет. Поет уже в эфире для вас. Главное, только не впадайте в эту осеннюю хандру, еще как-то рановато, да и пусть она вас не одолеет этой осенью.

0: ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
2: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
0: Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
3: А следующее сообщение прилетело от Яна, но это, мне кажется, уже другой слушатель. Я даже на несколько секунд затаила дыхание, потому что где-то полчаса назад Ян нам уже писал, но что-то подсказывает, что это тот самый из Германии, а здесь уже другие явки и пароли. Доброго вечера, любимый город Июлия. А я тоже любимая, Ян. Спасибо, что вы есть. Благодаря вам... С большим удовольствием всегда слушаю радио, где бы я ни находился. Вот здесь поподробнее хотелось бы узнать, где вы все-таки находитесь, откуда вы пишете, из какого города, Даугавпилс или это какая-то другая страна. И с таким большим трепетом и интересом слушаю программу поздравлений, музыку. Спасибо за теплые слова и пожелания. Ян, мы вам сейчас как возьмем, да как нажелаем всего хорошего. А только вы не вздумайте обижаться, но вы какой-то, Ян, чуточку врунишка. Каждый раз пишете «жду программу», «слушаю» и почему-то всегда молча. Неужели каждая песня настолько хороша и вам по вкусу? Кстати говоря, вы и сейчас снова сориентировались на мой вкус и попросили песню что-нибудь от себя вот подставить. А вот с группой «Иванушки Интернешнл», пожалуй, мы и продолжим. Хороших вам, Ян, выходных.
4: Что остались без ответа, что летят без адресата.

0: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда-то.
1: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
2: Наши слушатели секунду назад написали сообщение и, наверное, сами не ожидали, что настолько стремительно и экстренно я подхвачу это послание в эфир. Юля, добрый вечер. Добрый-добрый. У меня начался отпуск, и можно нам с женой с Аллочкой песню, ее любимую, я помню, Куренков Сергей, у тебя в глазах звезды и зажигаются, и отражаются. Аллочка, пусть ваши звезды в глазах всегда ярко сияют от счастья, и отпуск пусть получится классным. И отдохнуть, чтобы вы успели за время этого отпуска и под эту песню, пусть отпуск будет как медовый месяц.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Каждое второе воскресенье сентября в Латвии, кстати говоря, вот официально праздничный день, и если кто-то из вас забыл, то в нашей стране будут отмечать завтра День Отца. В этом году праздник пришелся на 13 сентября, на воскресенье это. Так что уже завтра все папы будут получать поздравления от своих жен и от своих детей. Уважаемые мужчины, те, кто в статусе отец находится, желаем, чтобы всегда дети ваши, они смотрели на вас с той самой любовью и гордостью, которую невозможно описать никакими словами, чтобы рядом всегда была ваша семья, ради которой хочется возвращаться домой. Здоровья вам всем крепкого. Ну и, конечно, сил. Все, что хочется осуществить, пусть у вас будет. А песню выбрала, кстати говоря, Ирина, с чем она и поздравляет своего отца. И еще одна Ирина написала нам: «Алиса Плюс, поздравляем с праздником, с Днем Отца всех причастных, с наступающим». И можно песню «Папа, вам не мама», Иринка, вы еще спрашиваете? Конечно, можно.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Юля, вечер добрый. А можно ли послушать песню? Никогда не спрашивайте, будет, если она у нас в базе. А это точно есть. Группа «Лицей», «Осень-осень». Спасибо вам большое. Желаю приятных всем выходных. Спасибо вам за ваш музыкальный выбор и за ваши пожелания. И вам всего приятного в эти выходные.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Евгению с юбилеем будем поздравлять. Евгению, мы надеемся, вы узнаете, что это вам предназначено по песне Юрия Антонова «Белый теплоход», потому что фамилии мы не знаем вашей, но знаем, что у вас сегодня праздник, юбилейная дата. И Вера с Аркадием поздравляют вас, пожелали цели добиваться, быть первым всегда и во всем. Наслаждаться жизнью вкусом день за днем. Громкого успеха вам, радости, везения, легкого во всем, счастья. Счастье бывает легким, это я, конечно, не знаю, но, может быть, оно к вам уже стучится в дверь, и вы не забудьте открыть. Евгений, мы вас поздравляем с праздником, радости вам, везения, удачи, здоровья, самое главное.

0: эфире программа поздравлений.
1: Жалко, что звонок сорвался. Сергей Шершнев звонил к нам и рассказал, что завтра праздник, день рождения. И к этому поздравлению все коллективно мы вот подошли, потому что Сергей говорит, я хочу поздравить сам себя и пожелать себе успехов. Потом говорит, песню хочу, но хотел бы, чтобы мама выбрала. И я слышала, как мама говорит, Юрия Шатунова, «Осень», пожалуйста, если есть. Конечно, есть. Обязательно послушаем. Ну и мы, в свою очередь, Сергей, добавим вам в пожеланиях здоровья крепкого. День рождения у вас завтра наступает, он уже к вам. Счастья вам, чтобы оно было полным. Удачи во всем, новых целей, сил, побед и достижений. С наступающим вас!

Друзья мои, вот и пришло время поставить запятую в наших с вами встречах, а услышимся мы в полдень ближайшего понедельника. Спасибо за ваши эмоции, за душевность, за тепло, которым вы делитесь. Спасибо, что с нами остаетесь, где бы вы ни были. С выходными вас еще раз поздравлю. Я Юлия Сергачева, радио «Алиса Плюс», 4 часа. Надеюсь, и вы провели, как и я, классно. Услышимся. До скорого. Пока.

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Ну где ты был? Ну где ты был? Так много дней ты обо мне не вспомнил даже.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда мой

Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.